0: Struggle! Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it!
1: Владивосток FM!
2: Владивосток FM!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи! Все будет нашим!

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Liberty City! Wake up! Get on a treadmill! Go a day without beer machine! You can do it! You know you can! Too much coffee!
3: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
2: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get so

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! This town is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

0: shot to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: Begin to live in Unclean.
2: Just like home. Владивосток FM.
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: In Ukrainian is Dicky Fancy. In English is Wild Dances.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe it's a Ukraine delicacy. Chocolate covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy, be wild.

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Wow, we have been having a good time with this music. But now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, порно. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: Music from the homeland.
1: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc.
0: Владивосток FM.
2: Серега.
3: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Hi, would you like to hear some Russian hip-hop?

0: this is Руслана, your wild DJ.
1: Горит моя жизнь, моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь.
2: Комьюнити радио для вас точно хибра.

0: Weather time! Don't go away!
1: Looking for a great night tonight if this weather holds up? Unless you're in Bohan and fighting with your whore girlfriend on the street because she had too many apple martinis. Cloudy right now. Trip Michaels. Weasel weather.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Struggle. Здравствуйте, товарищи! Мы били Хэллоуид!
1: Всем то радиостанция!
2: Владивосток FM!
1: Владивосток FM!
0: Окей, time for Ленинград!

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: История из жизни.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
2: Direct from Palm Beach.
3: This is Radio Vladivostok.

0: not here.
1: One day we'll run this country. Self-destruct system activated.
2: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.
4: In Ukrainian is Dicky Fancy. In English is Wild Dances.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Marrakesh for you.

0: Wow! Liberty City, I, Ruslana, will take you into the evening. Something you always wanted.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Дайна, Дайна, wanna be love. Ruslana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Это страшно.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Владивосток FM is Russian radio with Ukrainian Ruslana. Nothing makes sense in America, but we learn a lot from American radio. Commercials are the most important.
2: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
1: Hey, everybody, you're listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West, which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far East, it's virtually West. You see, the Earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: This song is called Taxi.

0: City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buy an $800 fashion jeans while the world stars! Truly, we love Liberty City, but it's crazy! Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: While all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков! Они генералы! Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится!
1: Hello! This is Christina from Poland! Я уверен, я на радио!

нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы